0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Пичи! Мы скоро, Яся!
0: Вот.
1: Ася, мой мертик.
0: Вот.